0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warm. Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here.

Ха, же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: Krystyna från Polen.
1: Jag uppskattar din radiostation.
2: Vladivostok FM.
1: Vladivostok FM.
3: Are you ready for some glucosa, Liberty City?
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: ground.
1: Hey, hey, la la la la, we are playing some top Eastern European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
2: Пляшем пламя факелов, отбрасывая серые тени на стены и на твой американский деним. Ты выглядишь смешно здесь в белых сникерсах и стразах. Мы тут носим кому.

0: в Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джа, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джа, все будет нашим.

0: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером я...
1: Hello, Liberty City! Hello, Howe Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world starves. Truly, we love Liberty City, but it's crazy.

0: Lana here on Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!
1: One day we'll run this country.
2: В один прекрасный день, и эта страна будет наша.
3: Вы слушаете радио Владивосток FM.

Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим. Ва.

0: This is Christina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
0: Vladivostok FM!
1: Vladivostok FM!
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warm. This song is called Taxi.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: Liberty City, the legend of Перестройка and all the times. Кино! With great song группа Крови.

0: Christina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
0: Vladivostok FM.
1: Vladivostok FM.
2: Сирога.
3: Йо. Физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We're gonna own it, motherfucking city. Джи, все будет наше. Ваши гешефты, ваши чипсы, ваши...

0: так живу.
1: This is Ruslana and these are the wild energy.
0: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.

0: Hello, Hoe Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy! Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM!
1: Yo! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джа, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джа, все будет нашим.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey, everybody! You are listening to Vladivostok FM. Music from the East here in the West. Which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke. You want some spleen?

0: this is Kristina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
2: Vladivostok FM!
1: Vladivostok FM!
2: Сережа!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Же! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че! Все будет нашим!

0: this is Christina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
0: Vladivostok FM!
1: Vladivostok FM!
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.